вчера еще только влезал с подругами, весело подпарил. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроть, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.